0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150.

0: Реклама.
1: Что такое прогресс? Усложняет или облегчает нашу жизнь? Он пугает так же часто, как и вдохновляет. В новом номере журнала «Сноб» честный разговор о том, как не потерять себя в мире, который меняется за секунду. Не бойтесь будущего, изучайте его вместе со «Снобом». Александр Петров, Максим Матвеев, Татьяна Москвина, Максим Сивагин и другие герои о том, что сегодня является двигателем эволюции. «Сноб». Журнал о главном. В продаже уже сейчас.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Билли Джоэл не раз начинал сначала. Провальный дебютный альбом, неудачные контракты, переезд из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и работа пианистом в баре могли поставить крест на его карьере. Но именно из этих поворотов судьбы выросли песни,

Радио Монте-Карло расскажет, как создавались главные песни Билли Джоэла, почему он ушел из студии, но не из музыки, и как артист с роялем стал одним из главных голосов своего поколения. Слушайте в эфире с 1 по 7 июня. Неделя с Билли Джоэлом на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы,

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло.
1: В Пушкинском музее открылся цикл моновыставок «Мадонны Ренессанса» из частных собраний. Он посвящен образу Мадонны с младенцем Христом в искусстве итальянского возрождения. Первый показывает картину «Мадонна с двумя играющими младенцами» работы одного из учеников Леонардо да Винчи. Редкое произведение, в котором соединяются необычная композиция и сложная символика. Выставка будет открыта до 14 июня.
0: Афиша.

0: Женись, Мака. 6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: столько богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: 5 июня. В 20.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Теннет и на теннет.ру. Цена на модель Теннет Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Из Москвы прямо на Байконур. Радио «Монте-Карло», компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
4: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: квартиры без первого взноса и платежом всего от 53 тысяч рублей на сайте первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашу.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-329-44-741.
3: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
4: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет и найдите для нее идеальную локацию, чтобы рядом центр Москвы и парк, и променад, чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Первая в истории «Адамас» ликвидация коллекций. Скидки до минус 90% на самые популярные украшения. Успейте купить то, о чем давно мечтали. Бестселлеры заканчиваются первыми. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.
6: Закупайтесь продуктами в «Гиперленте» и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от «Ленты». Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
7: В «Ленте». ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидеровые, ОГРН 103, 8, 3, 2, 0, 48, 600.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов. До 30 августа. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Почтовый пес Оуни.
2: Есть фотографии, которые сами по себе выглядят вполне обычно и становятся знаменитыми только потому, что за человеком или животным в кадре скрывается совершенно невероятная история. Именно таков снимок почтового пса Оуни. На фотографии самый обычный двор-терьер лежит на подстилке, но он весь

0: увешан медалями и жетонами как победитель многочисленных выставок. На самом же деле Оуни был настоящей легендой американской почты. Фотография появилась уже в конце его необычной жизни, когда на ошейнике и специальной куртке собаки едва помещались все памятные бирки, собранные за годы путешествий. А началась эта история в 1880-х в почтовом отделении города Олбани. По одной версии, Оуни принадлежал одному из работников почты и так любил лежать на мешках с корреспонденцией, что остался жить на почте даже после увольнения хозяина. По другой, пес был бездомным и просто однажды прибился к отделению. Но обе истории сходятся в одном. Оуни обожал почтовые мешки. И когда их забирали на отправку, Оуни ехал вместе с ними. Пес ездил в железнодорожных вагонах, на пароходах и в почтовых фургонах. Сотрудники считали его талисманом удачи, говорили, что ни одно транспортное средство, в котором ехал Оуни, ни разу не попало в аварию. Чтобы собака не потерялась, ей сделали ошейник с адресом, а железнодорожники и почтовые служащие стали добавлять на него собственные жетоны и метки, как память о маршрутах, по которым проехал пес. Со временем сувениров стало так много, что главный почтмейстер США подарил Оуни специальную куртку, куда перенесли медали и бирки. Их оказалось больше тысячи. Часть этих жетонов сегодня хранится в Национальном почтовом музее США. Оуни прославился не только путешествиями. Однажды из почтового фургона выпал мешок с корреспонденцией. Никто этого не заметил, кроме собаки. Оуни спрыгнул вслед за мешком и остался его охранять, пока почтовые служащие не вернулись за пропажей. В 1895 году пес вместе с почтой отправился уже в кругосветное путешествие. Он побывал в Европе и Азии, а после возвращения о нем писали американские газеты. Говорят, во время поездки Оуни даже получил медали с японским гербом. После смерти Оуни сотрудники почты решили сохранить память о своем талисмане и передали его таксидермисту. Сегодня знаменитый почтовый пес хранится в Национальном почтовом музее вместе с уцелевшими медалями и жетонами.
1: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий.

0: Отбанк. Подробнее на отбанк.ру.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.

0: Тена.ру. Цена на модель Тена Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, Жасмин. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй. Такой один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Гуд Сити». Проектные декларации на нашечка.ру. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
5: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
6: В Ленте.
7: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидеры Б, ОГРН, 103-78-2048-605-6+.
8: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Терек включает «Хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
11: Хочу чипсиков.
12: Но полезных.
13: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
7: А вот такой дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-4-93. Москва, улица Средняя Кривенковская, дом 28, строение 4.
14: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Ресторан турецкой кухни «Джихан Туркиш Стейк энд Кебаб» от Аркадия Новикова встречает летний сезон на уютной веранде под открытым небом. Проведите неспешный день, наслаждаясь атмосферой восточного гостеприимства и аутентичной кухней. Более 20 видов кебабов, широкий выбор стейков, сочные кефте из рубленого мяса, фирменные бургеры и многое другое. Ждем вас на Новом Арбате 21, Комсомольском проспекте 21/10 и в Базар Food Hall and Market на Новой Риге.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.

переработки нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк»

0: Benetton.
1: Потому и не кусают.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность

0: Без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Тенет Т8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
3: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло. Just the way you are. У Билли Джоэла немало поклонников среди знаменитостей. От коллег по сцене до артистов нового поколения. С ним выступал Элтон Джон. Его высоко ценит Брюс Спрингстин, а Оливия Родриго даже упомянула Джоэла в своей песне «Дежавю» и позже вышла с ним на одну сцену. Но один из самых дорогих комплиментов Билли Джоэл получил от Пола Маккартни. Тот однажды признался, что песня Джоэла «Just the way you are» настолько хороша, что он хотел бы написать ее сам.
1: Билли Джоэл. Just the way you are.

0: квартиры без первого взноса и платежом всего от 53 тысяч рублей на сайте первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашточудом.рф. Рассрочка предоставляется застройщику. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: В июне зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show 6+.
3: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
4: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
5: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои и там и там.
2: Выплаты.
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Гуд Сити». Проектная декларация на нашечка.ру. Подробности на fsk.ru. Акция действительна по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Первая в истории «Адамас» – ликвидация коллекций. Скидки до минус 90% на самые популярные украшения. Успейте купить то, о чем давно мечтали. Бестселлеры заканчиваются первыми. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
5: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Энциклопедия «Радио Монте-Карло». Летнее меню.
1: Жаркое из лобстера.
2: Традиционная кухня Балеарских островов славится обилием разнообразных блюд, рецепты которых нередко заимствовались островитянами у других народов. Объясняется это просто. Острова находились на перекрестке древних торговых путей, поэтому постоянно принимали на своих берегах гостей как мирных путешественников, так и завоевателей. Моряки, французы, каталонцы, британцы и даже арабы знакомили местных жителей с типичными блюдами своих стран. Те же, в свою очередь, с радостью принимали кулинарные новинки, адаптируя их под островную кухню. При этом морепродукты остаются главными компонентами традиционных блюд Балеарских островов. Одно из самых знаменитых местных блюд – кулинарная гордость Минорки – «Кальдерета де лобстер» или «Жаркое из лобстера». Помимо самого омара, важными компонентами этого блюда являются помидоры, травяной ликер, лук, чеснок и достаточно большое количество перца. Готовится жаркое из лобстера только весной и летом, потому что местных омаров по закону разрешено вылавливать только с марта по август. Много веков назад, когда ловля лобстеров была для местных жителей обыденным делом и велась круглый год, блюда из ракообразных считались пищей бедных рыбаков, самой простой едой, какую только можно добыть на острове. Теперь же кальдерета де лобстер – местный деликатес, попробовать который может позволить себе далеко не каждый. Один из самых известных его поклонников – король Испании Хуан Карлос I. Время от времени он специально прилетает на Минорку исключительно для того, чтобы поесть местное жаркое из лобстера.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.
1: L

0: Реклама.
1: С вами хит-парад рынка недвижимости. Народную песню «Не для меня квартиры те», возглавлявшую чарты, вытеснил первый ДСК с композицией «Все для тебя» и первый взнос не нужен. Слова

0: ДСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты.
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй. Такой один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Будсити». Проектная декларация на нашечка.ру. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Ресторан турецкой кухни «Джихан Туркиш Стейк энд Кебаб» от Аркадия Новикова встречает летний сезон на уютной веранде под открытым небом. Проведите неспешный день, наслаждаясь атмосферой восточного гостеприимства и аутентичной кухней. Более 20 видов кебабов, широкий выбор стейков, сочные кефте из рубленого мяса, фирменные бургеры и многое другое. Ждем вас на Новом Арбате 21, Комсомольском проспекте 21/10 и в базар «Фуд Холл энд Маркет» на Новой Риге.
7: В июне Зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло.
1: Летний фестиваль «Зарядье» представляет два крупных симфонических вечера. 10 июня в концертном зале «Зарядье» прозвучит оратория на библейский сюжет «Илия» Феликса Мендельсона. Ее исполнит Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова под управлением Филиппа Чижевского и солисты Лилит Давтян, Мария Баракова, Ярослав Абаимов и Евгений Ставинский. А 15 июня фестиваль продолжится концертом к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Репин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром, а во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза.

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Не с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срочно предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои и там, и там.
2: Выплаты.
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Гуд Сити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акция действительна по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
5: Ха!

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Первая в истории Адамас ликвидация коллекций. Скидки до минус 90% на самые популярные украшения. Успейте купить то, о чем давно мечтали. Бестселлеры заканчиваются первыми. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Что такое прогресс? Усложняет или облегчает нашу жизнь? Он пугает так же часто, как и вдохновляет. В новом номере журнала «Сноб» честный разговор о том, как не потерять себя в мире, который меняется за секунду. Не бойтесь будущего, изучайте его вместе со «Снобом». Александр Петров, Максим Матвеев, Татьяна Москвина, Максим Сивагин и другие герои о том, что сегодня является двигателем эволюции. «Сноб» – журнал о главном. В продаже уже сейчас. Для лиц старше

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса.

0: юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: is always a woman.
1: Свою музыкальную карьеру Билли Джоэл начинал в составе дуэта «Аттила» вместе с Джоном Смоллом. Но в начале 70-х группа распалась не только из-за творческих причин. У Джоэла начались отношения с женой Смолла, Элизабет Вебер Смолл. После этого Билли решил строить сольную карьеру, однако старт оказался непростым. Он опрометчиво заключил кабальный контракт с малоизвестным лейблом, который к тому же не слишком стремился продвигать его первую пластинку. Позже Элизабет стала женой Джоэла и взяла на себя управление его карьерой, начав приводить в порядок его дела. Она была человеком жестким, деловым и очень собранным, но Билли все равно был в нее трогательно влюблен. Песню «She's Always a Woman» он посвятил именно Элизабет.
0: Билли Джоэл. «She's Always a Woman».

0: реклама.
1: С вами хит-парад рынка недвижимости. Народную песню «Не для меня квартиры те», возглавлявшую чарты, вытеснил первый ДСК с композицией «Все для тебя и первый взнос не нужен». Слова про квартиры без первого

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от FS.

0: в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
0: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
0: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
0: Школы и садики.
1: Свои, и там, и там.
0: Выплаты.
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
0: Тут даже я бессилен.
2: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ООО «Заведер строительный отрасль» и ООО «Загуд Сити». Проектная декларация на нашчетпотом.рф. Подробности на fsk.ru. Ответ действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
3: Новая выставка в центре Изотов. Дом 21 в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Зотов. До 30 августа. 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: Истории со вкусом.
2: Рынки мира. Юлиньский рынок в Чэнду.
3: В центре Чэнду, недалеко от оживленных улиц современного мегаполиса, находится район Юлинь, место, где чувствуется влияние тибетской культуры. Здесь расположены многочисленные магазины и лавки, предлагающие товары, связанные с Тибетом, но главной достопримечательностью остается Юлиньский рынок. Это двухэтажное крытое здание было открыто в 1980 году и до сих пор сохраняет свою популярность. Рынок начинает работу рано утром. Уже в 4 часа здесь открываются первые торговые точки, которые закрываются только к 8 вечера. На первом этаже продают уличную еду, фрукты и специи, а на втором – мясо, овощи и соевые продукты. Особого внимания заслуживает сычуаньский перец – необычная пряность, которая не похожа на привычный черный или красный перец. Это высушенная оболочка плодов зубного дерева, придающая блюдам характерное покалывающее ощущение. Его добавляют в мясные и рыбные блюда, а иногда даже в десерты. Помимо свежих продуктов, на рынке можно попробовать готовые блюда сычуаньской кухни. Одно из самых популярных – лапша, которую готовят прямо на глазах у покупателей, превращая процесс в небольшое представление. Не менее известен цыпленок гунбао – острое блюдо с кусочками курицы, арахисом и перцем чили. Тем, кто предпочитает менее пряную еду, стоит обратить внимание на сладкие рисовые шарики «тан югудзи» в карамели и кунжуте. Их продают на палочках, поэтому их удобно есть на ходу. На Юлиньском рынке ароматы специй смешиваются со звуками оживленного торга и колоритом тибетской культуры. Здесь можно не только купить свежие продукты, но и ощутить особую атмосферу, которая делает этот рынок одним из самых интересных в Чэнду.
1: Истории со вкусом.
0: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
4: Радио Монте-Карло.

0: ТСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики?
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ или строительные отрасли и ОСЗ Good City. Проектные декларации на nashchodom.ru. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Хочу. Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсика.
7: Но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
10: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
11: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: your man.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Звуки мира на радио Монте-Карло. Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио Монте-Карло. Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Из Москвы прямо на Байконур. Радио «Монте-Карло», компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Реклама. Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: выбор квартиры без первого взноса и платежом всего от 53 тысяч рублей на сайте первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Ника Царицына открылась выставка «Ненаивная наивная». Проект посвящен наивному искусству, творчеству художников-самоучек, не связанных с профессиональной школой. В экспозиции собрано около 500 произведений. Выставка рассказывает о феномене наива как одном из самых ярких и самобытных направлений искусства 20 века и знакомит с авторами, многие из которых были признаны лишь во второй половине прошлого столетия. Экспозиция будет работать до 7 февраля, а одним из первых событий, сопровождающих выставку, станет эколого-спортивный фестиваль «На лугу», который пройдет в Царицыне 6 и 7 июня. Афиша.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои и там и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй. Такой один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ, лидер строительной отрасли и ОСЗ Good City. Проектная декларация на наш.com.ru. Подробности на fsk.ru. Акция действительна по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Ресторан турецкой кухни Джихан Туркиш Стейк энд Кебаб от Аркадия Новикова встречает летний сезон на уютной веранде под открытым небом. Проведите неспешный день, наслаждаясь атмосферой восточного гостеприимства и аутентичной кухней. Более 20 видов кебабов, широкий выбор стейков, сочные кефте из рубленого мяса, фирменные бургеры и многое другое. Ждем вас на Новом Арбате 21, Комсомольском проспекте 21/10 и в базар Food Hall and Market на Новой Риге.
5: Отпуск, отпуск, отпуск.
6: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
7: Так на fskfamily.ru акции, отпускаем цены. Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
6: fskfamily.ru. Свой участок, 2 машиноместа. Отпуск круглый год.
8: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ОСЗ «Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
9: В июне Зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show 6+.
10: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799. «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Круглосуточно ровно 6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло. Honesty.
1: Песня «Honesty» могла стать жертвой студийного хулиганства и не обрести той славы, которую имеет. А дело было так. Билли Джоэл уже сочинил мелодию, но долго не мог найти к ней слова. На одной из репетиций барабанщик, чтобы разрядить обстановку, спел на мотив припева шутливую строчку весьма непристойного содержания. Джоэл понял, если не написать нормальный текст прямо сейчас, песня рискует уйти в народ именно в таком виде. Так на место сомнительной шутки встало короткое и точное слово «honesty». И у Билли Джоэла появилась одна из самых узнаваемых баллад.
0: Билли Джоэл. «Honesty».

0: Наш.дом.рф отсрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: С вами хит-парад рынка недвижимости. Народную песню «Не для меня квартиры те», возглавлявшую чарты, вытеснил первый ДСК с композицией «Все для тебя и первый взнос не нужен». Слова

0: квартиры без первого взноса и платежом всего от 53 тысяч рублей на сайте первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города.

0: Вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
1: Так на fskfamily.ru акция «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК Дубровицкий Глава. Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru. Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Б».

В июне Зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show.

lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Море летней музыки.

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Почтовый пес Оуни.
2: Есть фотографии, которые сами по себе выглядят вполне обычно и становятся знаменитыми только потому, что за человеком или животным в кадре скрывается совершенно невероятная история. Именно таков снимок почтового пса Оуни. На фотографии самый обычный двор-терьер лежит на подстилке, но он весь увешан медалями и жетонами, как победитель многочисленных выставок. На самом же деле Оуни был настоящей легендой американской почты. Фотография появилась уже в конце его необычной жизни, когда на ошейнике и специальной куртке собаки едва помещались все памятные бирки, собранные за годы путешествий. А началась эта история в 1880-х в почтовом отделении города Олбани. По одной версии, Оуни принадлежал одному из работников почты и так любил лежать на мешках с корреспонденцией, что остался жить на почте даже после увольнения хозяина. По другой, пес был бездомным и просто однажды прибился к отделению. Но обе истории сходятся в одном. Оуни обожал почтовые мешки. И когда их забирали на отправку, Оуни ехал вместе с ними. Пес ездил в железнодорожных вагонах, на пароходах и в почтовых фургонах. Сотрудники считали его талисманом удачи, говорили, что ни одно транспортное средство, в котором ехал Оуни, ни разу не попало в аварию. Чтобы собака не потерялась, ей сделали ошейник с адресом, а железнодорожники и почтовые служащие стали добавлять на него собственные жетоны и метки, как память о маршрутах, по которым проехал пес. Со временем сувениров стало так много, что главный почтмейстер США подарил Оуни специальную куртку, куда перенесли медали и бирки. Их оказалось больше тысячи. Часть этих жетонов сегодня хранится в Национальном почтовом музее США. Оуни прославился не только путешествиями. Однажды из почтового фургона выпал мешок с корреспонденцией. Никто этого не заметил, кроме собаки. Оуни спрыгнул вслед за мешком и остался его охранять, пока почтовые служащие не вернулись за пропажей. В 1895 году пес вместе с почтой отправился уже в кругосветное путешествие. Он побывал в Европе и Азии, а после возвращения о нем писали американские газеты. Говорят, во время поездки Оуни даже получил медали с японским гербом. После смерти Оуни сотрудники почты решили сохранить память о своем талисмане и передали его таксидермисту. Сегодня знаменитый почтовый пес хранится в Национальном почтовом музее вместе с уцелевшими медалями и жетонами.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката.

0: Это сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».

0: питон.
1: Потому и не кусает.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79-99. Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней-Сити или в Амбер-Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики?
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней-Сити и Амбер-Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ООО «Заэлитер строительной отрасли» и ООО «Гудсити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Отведительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ, лидер строительной отрасли и ОСЗ Good City. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Первая в истории Адамас ликвидация коллекций. Скидки до минус 90% на самые популярные украшения. Успейте купить то, о чем давно мечтали. Бестселлеры заканчиваются первыми. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
5: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
6: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
9: Отпуск, отпуск, отпуск.
10: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
9: Так на fskfamily.ru акция.

0: Отпускаем цены. Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
1: fskfamily.ru. Свой участок, два машины места. Отпуск круглый год.
2: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория. Авторское благоустройство. Своя школа и детский сад. ЖК Дубровицы главы. Застройщик ООО СЗ «Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
3: Ресторан турецкой кухни «Джихан Туркиш Стейк энд Кебаб» от Аркадия Новикова встречает летний сезон на уютной веранде под открытым небом. Проведите неспешный день, наслаждаясь атмосферой восточного гостеприимства и аутентичной кухней. Более 20 видов кебабов, широкий выбор стейков, сочные кефте из рубленого мяса, фирменные бургеры и многое другое. Ждем вас на Новом Арбате 21, Комсомольском проспекте 21/10 и в базар «Фуд Холл энд Маркет» на Новой Риге.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте tairai.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
6: «Пять песен о любви»
7: на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено.

0: Срочные действия до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 570. 79 77 99.

0: Реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы.

0: Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.

0: Свои и там, и там.
1: Выплаты?
0: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
1: Тут даже я бессилен.
2: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Гудсити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акт действителен по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
3: В июне зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: got me now. Don't worry, be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория. Авторское благоустройство. Своя школа и детский сад. ЖК Дубровец Глава. Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
4: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127739243474.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство» – ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
2: С гордостью представляем вам новый клубный дом «Река» на Мосфильмовской. Городские виллы для неспешного наслаждения жизнью. Минимум этажей и квартир, максимум природы и чистого воздуха. Несмотря на близость к центру, ваше окружение составят только река, парк и узкий круг респектабельных соседей. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Старт продаж. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Закупайтесь продуктами в «Гиперленте» и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от «Ленты». Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
4: В «Ленте». ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер Б, ОГРН, 103-78-3208-605-6+.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
2: Хочу чипсиков.
0: Но полезных.
3: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А утром потом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
2: В американском Бруклине в 2013 году открылся необычный ресторан. Называется заведение «Eat», то есть «Ешь». Фишка ресторана не в аскетичном интерьере и даже не в подаваемых блюдах, которые, к слову, готовят исключительно из местных продуктов, а в том, что посетители едят в полной тишине. Того же, кто откроет рот не для того, чтобы положить в него очередной кусок, выставляют с тарелкой за дверь, где слишком шумный посетитель может закончить свою трапезу. На создание такого молчаливого ресторана его владельца и основателя Николаса Ноймана вдохновила поездка в буддийский монастырь в Индии. Николас считает, что таким образом человек лучше сосредотачивается на вкусе блюд, которые предлагаются в ресторане. Кому-то идея нравится, кто-то считает это безумием, но тихие обеды в Бруклине стали настолько популярны, что столики в ресторане «Eat» принято бронировать заранее. Желающие насладиться вкусной едой в полной тишине приходят к назначенному времени и на полтора часа полностью погружаются в заранее утвержденный обед из четырех блюд. Официанты же внимательно следят за каждым столом и понимают потребности гостей с полувзгляда, поэтому ничто не нарушает тишины этого места.
1: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
0: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты.
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ или строительные отрасли и ОСЗ Гудсити. Проектная декларация на нашачка.рф. Подробности на fsk.ru. Отрядительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Ресторан турецкой кухни «Джихан Туркиш Стейк энд Кебаб» от Аркадия Новикова встречает летний сезон на уютной веранде под открытым небом. Проведите неспешный день, наслаждаясь атмосферой восточного гостеприимства и аутентичной кухней. Более 20 видов кебабов, широкий выбор стейков, сочные кефте из рубленого мяса, фирменные бургеры и многое другое. Ждем вас на Новом Арбате 21, Комсомольском проспекте 21/10 и в Базар Food Hall and Market на Новой Риге.
5: Центр управления «Мы дома».
6: Ого! Откуда это небесное тело?
5: Из нашего фитнес-центра.
6: А этот маленький спутник?
7: Из нашей школы.
6: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
7: Мы за ресторан.
6: Тогда начинаю отчет. 10.
8: Космический
6: 9,
8: центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
1: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ООО «ССВ Сточный». Цена при 100% оплате до конца июня 2026 года. Проектная декларация на нашточкодом.рф и fskfamily.ru.
3: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
4: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер Б, ОГРН 103, 8, 3248, 605, 6+.
5: Первая в истории «Адамас» ликвидация коллекций. Скидки до минус 90%.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей

0: России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
1: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: В бизнесе важна гибкость. А в «Бизнес-прайме» от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-570 79 77 99.

0: неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло.
1: The River of Dreams.
2: В 1993 году Билли Джоэл выпустил свой 12-й студийный альбом River of Dreams. Заглавная песня стала хитом, но сам альбом, как позже сетовал музыкант, не получил того признания, на которое он рассчитывал. Джоэл вложил в него много сил и считал, что там есть серьезные, сильные песни, но музыкальная индустрия словно прошла мимо. Новые композиции почти не попадали в эфир, и для артиста это стало поводом пересмотреть подход к своему творчеству. В какой-то момент он просто спросил себя, зачем снова проходить через долгий процесс сочинения и записи, если песни все равно не доходят до мира так, как должны. После «River of Dreams» Билли Джоэл фактически поставил точку в истории своих поп-альбомов, хотя с музыкой, конечно, не расстался.
1: Билли Джоэл. «The River of Dreams».

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ООО «Северо-Восточный». Цена 100% благодаря конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте tairai.ru.
5: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Билли Джоэл не раз начинал сначала. Провальный дебютный альбом, неудачные контракты, переезд из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и работа пианистом в баре могли поставить крест на его карьере.

Именно из этих поворотов судьбы выросли песни, которые сейчас знает весь мир. Радио Монте-Карло расскажет, как создавались главные песни Билли Джоэла, почему он ушел из студии, но не из музыки, и как артист с роялем стал одним из главных голосов своего поколения. Слушайте в эфире с 1 по 7 июня. Неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло. Музыка со вкусом лета на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах.

0: Антенна Т8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Радио Монте-Карло.
1: Третьяковская галерея в год своего 170-летия открывает выставку «Предшественники Павла Третьякова» Федор Принишников и Козьма Солдатенков. Совместный проект Третьяковской галереи и Российской государственной библиотеки посвящен двум коллекционерам XIX века, которые начали собирать русскую живопись еще до появления городской художественной галереи Павла Третьякова. Их собрания позже вошли в Румянцевский музей и сыграли важную роль в истории отечественного музейного дела. Экспозиция объединяет живопись, архивные материалы, книги и документы, рассказывающие о судьбе этих коллекций и их владельцев.
0: Афиша.
2: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
6: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Отличному джазмену должны быть присущи четыре качества: вкус, смелость, индивидуальность и непочтительность. Именно эти качества я хочу сохранить в своей музыке. Стэн Гетц.

latest hit.

0: слушаете Радио Монте-Карло.
1: Would you dance?

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Монте-Карло».